0: Радио Грей.
1: Слышишь? Есен.
2: Вон по печеных костанях и писано шелестенье.
1: Штайерский вал и прескорбная